Секрети жена кратате. Секрети жена кратате, шенчина, пупиштевете, жената прощина